0: В мирном 9 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Ночь темна и полна штрафов. Сколько протоколов о прогулках детей в позднее время составили в Мирном за лето? Дорога к празднику. В Ленске стартовал ремонт подъездной улицы к месту проведения эссе «Хаулон-Хо 2027». Вместе чище. Экологи Алроса и школьники из Тас-Юряха провели субботник на берегу реки. Теперь подробно. Этим летом в Мирнинском районе сотрудники полиции составили 12 протоколов за нахождение детей в ночное время на улице без сопровождения взрослых. Год назад таких случаев было всего 4. За каждой цифрой ребенок, который оказался один на улице в позднее время. Большинство нарушителей – подростки старше 15 лет, но зафиксированные более юные – 13 и 8 лет. Продолжит инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по Мирнинскому району.
2: В целях профилактики данного правонарушения нами проводятся лекции в образовательных учреждениях, оперативно-профилактические мероприятия, такие как семья, быт, совместные рейды, то есть ночные совместные рейды с представителями органов системы профилактики по выявлению и пресечению безнадзорности и преступления несовершеннолетних.
1: Также за лето выявлен случай алкогольного опьянения несовершеннолетнего. Ответственность за ночные прогулки несут родители. Протоколы составляют именно на них. За неисполнение обязанностей по воспитанию и защите прав детей следует штраф от 500 до 2000 рублей. Полиция призывает взрослых внимательнее следить за тем, где и с кем проводят время их дети. Далее. В Ленске стартовал ремонт дороги на улице Пионерской. Капитальное обновление ждет 405 метров дорожного полотна. Рабочие отсыпали его щебнем и приступили к укладке тротуарного бордюра. Затем на дорогу выйдет тяжелая асфальтоукладочная техника. Также деревянные линии электропередачи вдоль дороги заменят на металлические. Пионерская ведет к детско-юношеской спортивной школе и дому-интернату для престарелых и инвалидов. По ней же в 2027 году будут ездить гости и участники праздника «Эссе Хаулон-Хо». Ход ремонта контролирует администрация Ленска. И еще одна новость. Берег реки в Тас-Юряхе стал чище. Экологи Алроса и местные школьники собрали десятки мешков мусора и поучаствовали в акции «Оберегая природу от экологического центра». Комментирует Инна Костерева, руководитель группы охраны водных ресурсов экологического центра Алроса.
3: Но акцию мы начали проводить с 2018 года. Акция проводится в школах Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского районов. И вот на последние 2 года мы начали проводить эту акцию и в Мирнинском районе.
1: Главная цель акции – не просто убрать 500 метров берега, а воспитать в подрастающем поколении экологическую культуру. Экологи провели для школьников викторину о защите окружающей среды. Ребята отвечали на вопросы о бережном отношении к природе и получили сувениры от экоцентра. Без подарка не осталась и школа. Сюрпризом стала переносная лаборатория «Пчелка УБИО». Теперь юные экологи смогут проводить собственные наблюдения и опыты прямо на уроках. Такие встречи помогают осознать важность сохранения хрупких экосистем Якутии. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 10 градусов. В Ленске малооблачно от минус 2 до плюс 8. На севере района дождь со снегом, в удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице безоблачно, максимальная отметка на столбике термометра 9 градусов тепла.
0: Алмазный край, радио без границ.
4: Алмазный край.
5: Только хорошее настроение. Настроение.

Мимолетная и внезапно я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет, от рукопожатия до переплетения судьбы. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим социальные сети. Время в одиночестве будто набег стынет, но когда мы вместе, оно летит.

Со сверстником и скоростью снова на репите наш плейлист. А страна увидит Брентисом трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием и статус моего сердца.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо. Воздух прогреется до 10 градусов. В Ленске малооблачно от минус 2 до плюс 8. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице безоблачно. Максимальная отметка на столбике термометра 9 градусов тепла.

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край». Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Ночь темна и полна штрафов. Сколько протоколов о прогулках детей в позднее время составили в Мирном за лето? Дорога к празднику. В Ленске стартовал ремонт подъездной улицы к месту проведения эссе «Хаолонхот 2027». Вместе чище. Экологи Алроса и школьники из Тасюряха провели субботник на берегу реки. Теперь подробно. Этим летом в Мирнинском районе сотрудники полиции составили 12 протоколов за нахождение детей в ночное время на улице без сопровождения взрослых. Год назад таких случаев было всего 4. За каждой цифрой ребенок, который оказался один на улице в позднее время. Большинство нарушителей – подростки старше 15 лет, но зафиксированы и более юные – 13 и 8 лет. Продолжит инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Мирнинскому району.
2: В целях профилактики данного правонарушения нами проводятся лекции в образовательных учреждениях, оперативно-профилактические мероприятия, такие как семья, быт, совместные рейды, то есть ночные совместные рейды с представителями органов системы профилактики по выявлению и пресечению безнадзорности и преступления несовершеннолетних.
1: Также за лето выявлен случай алкогольного опьянения несовершеннолетнего. Ответственность за ночные прогулки несут родители. Протоколы составляют именно на них. За неисполнение обязанностей по воспитанию и защите прав детей следует штраф от 500 до 2000 рублей. Полиция призывает взрослых внимательнее следить за тем, где и с кем проводят время их дети. Далее. В Ленске стартовал ремонт дороги на улице Пионерской. Капитальное обновление ждет 405 метров дорожного полотна. Рабочие отсыпали его щебнем и приступили к укладке тротуарного бордюра. Затем на дорогу выйдет тяжелая асфальтоукладочная техника. Также деревянные линии электропередачи вдоль дороги заменят на металлические. Пионерская ведет к детско-юношеской спортивной школе и дому-интернату для престарелых и инвалидов. По ней же в 2027 году будут ездить гости и участники праздника «Эссе Холонхо». Ход ремонта контролирует администрация Ленска. И еще одна новость. Берег реки в Тасюряхе стал чище. Экологи Алроса и местные школьники собрали десятки мешков мусора и поучаствовали в акции «Оберегая природу» от экологического центра. Комментирует Инна Костерева, руководитель группы охраны водных ресурсов экологического центра Алроса.
3: Но акцию мы начали проводить с 2018 года. Акция проводится в школах Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского районов. И вот на последние 2 года мы начали проводить эту акцию и в Мирнинском районе.
1: Главная цель акции – не просто убрать 50 метров берега, а воспитать в подрастающем поколении экологическую культуру. Экологи провели для школьников викторину о защите окружающей среды. Ребята отвечали на вопросы о бережном отношении к природе и получили сувениры от экоцентра. Без подарка не осталась и школа. Сюрпризом стала переносная лаборатория «Пчелка УБИО». Теперь юные экологи смогут проводить собственные наблюдения и опыты прямо на уроках. Такие встречи помогают осознать важность сохранения хрупких экосистем Якутии. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 10 градусов. В Ленске малооблачно от минус 2 до плюс 8. На севере района дождь со снегом, в удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице безоблачно, максимальная отметка на столбике термометра 9 градусов тепла.
0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM. Лучшая музыка. На радио.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо. Воздух прогреется до 10 градусов. В Ленске малооблачно, от минус 2 до плюс 8. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице безоблачно. Максимальная отметка на столбике термометра 9 градусов тепла.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицей Советская, 11, культ, спорттовары.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

Я ж тебя так любил, думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так любил, а теперь потерял тебя.

0: В Мирном 11 часов.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нарке неясное небо. Воздух прогреется до 10 градусов. В Ленске малооблачно от минус 2 до плюс 8. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице безоблачно. Максимальная отметка на столбике термометра 9 градусов тепла.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
6: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этой осени. Начнем с отечественного фильма «Приключения. Как Иван в сказку попал». Современный мальчик Иван Добрынин не любит русские сказки и не верит в них. Однажды он случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Чтобы вернуться домой, Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг. Возрастное ограничение 6+.
3: Жил-добыл на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
4: Та-дам! Всем привет! И мы продолжаем мою рубрику «Супергерои».
5: Это что это ты натворила?
4: Да он мне все равно больше не пригодится.
5: У тебя 3 двойки за год, в том числе по литературе.
3: Всем чужим был одурманен, но в наши сказки угодил.
2: Еще одна киноновинка – зарубежный триллер «Курьер». У Хэнка Мэллоуна, элитного курьера, есть 3 часа, чтобы доставить печень и спасти 7-летнюю девочку, которой требуется срочная пересадка. Простая задача превращается в смертельное испытание, когда глава известной преступной группировки решает любой ценой завладеть органом. Возрастное ограничение 16+.
6: Многое даже вспоминать не хочется. Я уже год в завязке.
7: Она бы очень тобой гордилась.
6: И людей я больше не бью.
8: Чего надо?
6: Я вам попугая принес.
8: Скажите Дэрилу, что мне нужна не птица, а Бентли!
9: Не видать тебе,
6: что мне
9: Бентли!
6: Делать с этой птицей?
8: Оставь себе!
2: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
10: Афиша кино.

где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз,

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли,

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо. Воздух прогреется до 10 градусов. В Ленске малооблачно от минус 2 до плюс 8. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице безоблачно. Максимальная отметка на столбике термометра 9 градусов тепла.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
1: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральное средство регистрации тантуном LFS 77 AON и кюсе тон бирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, он массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиентский бибирсел.
0: Для слушателей старше 16 лет.

то можно съесть одну конфету. От одной конфеты ведь никому плохо не станет. От нее ведь сильно не поправишься, это же всего одна конфета. Но обычно одной конфетой не заканчивается почему-то. Не знаю почему.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Сотрудники «Алроса» получили призы за здоровый образ жизни. Автопарк «Алмаздортранса» готов к требованиям автоматического весогабаритного контроля на Мухтуе. 300 участников собрал патриотический форум в Мирном. Далее подробности. Алмазодобытчики соревнуются за призы в мобильном приложении. Медцентр «Алроса» подвел итоги очередного этапа программы «Территория благополучия». Работникам открыт доступ к приложению Health Balance. Там они проходят обучающие задания и осваивают принципы здорового образа жизни. Участники соревнуются с коллегами и получают призы за старания. Ежедневные задания охватили физическую нагрузку, питание, сон и управление стрессом. Прогресс отслеживался в персональном и в командном зачетах. Лидерам программы вручали памятные призы и подарки. Говорит Елена Борисова, директор медцентра «Алроса».
3: Мы дарили своим победителям такие призы, как непосредственно любой формат обучения, который им нравится по выбору, сертификаты «Озон». Первые места у нас были 5000 рублей, соответственно, понижение 4, 3.
2: Организаторы отметили высокую вовлеченность и положительную динамику. Впереди дни здоровья и новые вызовы. Далее. Автопарк «Алмаздортранса» готов к новым требованиям. На 26-м километре трассы Мухтуя появился автоматический пункт весогабаритного контроля. Он будет следить за соблюдением законодательства при перевозке тяжеловесных грузов. Запуск запланирован на 1 декабря. Комментариями поделился Егор Киян, заместитель генерального директора по производству «Алмаздортранса».
4: Готовиться мы начали довольно-таки заранее. Еще в 2018 году нами были приобретены маленькие емкости ОСТ грузоподъемностью 23,2 тонны, которые полностью соответствуют требованиям, современным требованиям по осевым нагрузкам, по нагрузкам по полной массе автопоезда.
2: Тяжелые сухогрузные полуприцепы точечно заменили облегченными. В парке 112 наливных полуприцепов и около сотни сухогрузных. Наливные будут перевозить 23,2 тонны топлива, сухогрузные от 15 до 20 тонн в зависимости от грузоподъемности полуприцепа. Соблюдение весогабаритных требований поможет сохранить грунтовую трассу от повреждений и повысить безопасность дорожного движения. Еще одна новость. 300 педагогов и учеников собрал патриотический форум в Мирном. К ним в режиме телемоста присоединились участники из отдаленных населенных пунктов. Глава Мирнинского района Александр Басыров, открывая форум, заявил: «Будущее Родины мы творим сами, чтобы передать его детям и внукам таким, каким хотим видеть». Продолжит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
5: Что такое патриотизм? Наверное, это чувство, присущее каждому человеку с момента его рождения. Просто чем взрослее мы становимся, тем этот термин приобретает больше новых граней.
2: В рамках форума в школе Айхала по видеоконференц-связи увековечили память выпускника, бойца СВО. В его честь открыли юноармейский класс. На форуме обсудили развитие юноармейского движения в районе, обменялись опытом патриотической работы и наметили совместные проекты для школ. Педагогов учили создавать в школах пространство памяти участников СВО, оформлять стенды и уголки памяти, собирать материалы о выпускниках-героях, проводить уроки мужества. Школьники писали письма бойцам и оформляли посылки, которые доставят в зону проведения специальной военной операции. Патриотический форум организовали при поддержке администрации Мирнинского района. Работу в этом направлении продолжат. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо, воздух прогреется до 10 градусов. В Ленске малооблачно от минус 2 до плюс 8. На севере района дождь со снегом, в удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице безоблачно, максимальная отметка на столбике термометра 9 градусов тепла.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
9: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
10: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.
11: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Сотрудники «Алроса» получили призы за здоровый образ жизни. Автопарк «Алмаз-Дортранса» готов к требованиям автоматического весогабаритного контроля на Мухтуе. 300 участников собрал патриотический форум в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 10 градусов. В Ленске малооблачно от минус 2 до плюс 8. На севере района дождь со снегом, в удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице безоблачно, максимальная отметка на столбике термометра 9 градусов тепла.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
5: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
2: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц, достойная заработная плата. Требования – умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
7: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Сотрудники «Алроса» получили призы за здоровый образ жизни. Автопарк «Алмаздортранса» готов к требованиям автоматического весогабаритного контроля на Мухтуе. 300 участников собрал патриотический форум в Мирном. Далее подробности. Алмазодобытчики соревнуются за призы в мобильном приложении. Медцентр «Алроса» подвел итоги очередного этапа программы «Территория благополучия». Работникам открыт доступ к приложению Health Balance. Там они проходят обучающие задания и осваивают принципы здорового образа жизни. Участники соревнуются с коллегами и получают призы за старания. Ежедневные задания охватили физическую нагрузку, питание, сон и управление стрессом. Прогресс отслеживался в персональном и в командном зачетах. Лидерам программы вручали памятные призы и подарки. Говорит Елена Борисова, директор медцентра «Алроса».
3: Мы дарили своим победителям такие призы, как непосредственно любой формат обучения, который им нравится по выбору, сертификаты «Озон». Первые места у нас были 5000 рублей, соответственно, понижение 4, 3.
2: Организаторы отметили высокую вовлеченность и положительную динамику. Впереди дни здоровья и новые вызовы. Далее. Автопарк «Алмаздортранса» готов к новым требованиям. На 26-м километре трассы Мухтуя появился автоматический пункт весогабаритного контроля. Он будет следить за соблюдением законодательства при перевозке тяжеловесных грузов. Запуск запланирован на 1 декабря. Комментариями поделился Егор Киян, заместитель генерального директора по производству «Алмаздортранса».
4: Готовиться мы начали довольно-таки заранее, еще в 2018 году. Нами были приобретены маленькие емкостя ОСТ грузоподъемностью 23,2 тонны, которые полностью соответствуют требованиям, современным требованиям по осевым нагрузкам, по нагрузкам по полной массе автопоезда.
2: Тяжелые сухогрузные полуприцепы точечно заменили облегченными. В парке 112 наливных полуприцепов и около сотни сухогрузных. Наливные будут перевозить 23,2 тонны топлива, сухогрузные от 15 до 20 тонн в зависимости от грузоподъемности полуприцепа. Соблюдение весогабаритных требований поможет сохранить грунтовую трассу от повреждений и повысить безопасность дорожного движения. Еще одна новость. 300 педагогов и учеников собрал патриотический форум в Мирном. К ним в режиме телемоста присоединились участники из отдаленных населенных пунктов. Глава Мирнинского района Александр Басыров, открывая форум, заявил: «Будущее Родины мы творим сами, чтобы передать его детям и внукам таким, каким хотим видеть». Продолжит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
5: Что такое патриотизм? Наверное, это чувство, присущее каждому человеку с момента его рождения. Просто чем взрослее мы становимся, тем этот термин приобретает больше новых граней.
2: В рамках форума в школе Айхала по видеоконференц-связи увековечили память выпускника, бойца СВО. В его честь открыли юноармейский класс. На форуме обсудили развитие юноармейского движения в районе, обменялись опытом патриотической работы и наметили совместные проекты для школ. Педагогов учили создавать в школах пространство памяти участников СВО, оформлять стенды и уголки памяти, собирать материалы о выпускниках-героях, проводить уроки мужества. Школьники писали письма бойцам и оформляли посылки, которые доставят в зону проведения специальной военной операции. Патриотический форум организовали при поддержке администрации Мирнинского района. Работу в этом направлении продолжат. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Нарине ясное небо, воздух прогреется до 10 градусов. В Ленске малооблачно от минус 2 до плюс 8. На севере района дождь со снегом, в удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице безоблачно, максимальная отметка на столбике термометра 9 градусов тепла.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
9: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
10: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8 912 032 94 36. 8 912 032 94 36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
7: Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Сотрудники «Алроса» получили призы за здоровый образ жизни. Автопарк «Алмаздортранса» готов к требованиям автоматического весогабаритного контроля на Мухтые. 300 участников собрал патриотический форум в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо. Воздух прогреется до 10 градусов. В Ленске малооблачно от минус 2 до плюс 8. На севере района дождь со снегом. В Удачном Айхале до плюс 2. В Алмазной столице безоблачно. Максимальная отметка на столбике термометра 9 градусов тепла.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Мирный.
5: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
2: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц, достойная заработная плата. Требования – умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
6: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Сотрудники «Алроса» получили призы за здоровый образ жизни. Автопарк «Алмаздортранса» готов к требованиям автоматического весогабаритного контроля на Мухтуе. 300 участников собрал патриотический форум в Мирном. Далее подробности. Алмазодобытчики соревнуются за призы в мобильном приложении. Медцентр «Алроса» подвел итоги очередного этапа программы «Территория благополучия». Работникам открыт доступ к приложению Health Balance. Там они проходят обучающие задания и осваивают принципы здорового образа жизни. Участники соревнуются с коллегами и получают призы за старания. Ежедневные задания охватили физическую нагрузку, питание, сон и управление стрессом. Прогресс отслеживался в персональном и в командном зачетах. Лидерам программы вручали памятные призы и подарки. Говорит Елена Борисова, директор медцентра «Алроса».
3: Мы дарили своим победителям такие призы, как непосредственно любой формат обучения, который им нравится по выбору, сертификаты «Озон». Первые места у нас были 5000 рублей, соответственно, понижение 4, 3.
2: Организаторы отметили высокую вовлеченность и положительную динамику. Впереди дни здоровья и новые вызовы. Далее. Автопарк «Алмаздортранса» готов к новым требованиям. На 26-м километре трассы Мухтуя появился автоматический пункт весогабаритного контроля. Он будет следить за соблюдением законодательства при перевозке тяжеловесных грузов. Запуск запланирован на 1 декабря. Комментариями поделился Егор Киян, заместитель генерального директора по производству «Алмаздортранса».
4: Готовиться мы начали довольно-таки заранее, еще в 2018 году. Нами были приобретены маленькие емкости УСТ грузоподъемностью 23,2 тонны, которые полностью соответствуют требованиям, современным требованиям по осевым нагрузкам, по нагрузкам по полной массе автопоезда.
2: Тяжелые сухогрузные полуприцепы точечно заменили облегченными. В парке 112 наливных полуприцепов и около сотни сухогрузных. Наливные будут перевозить 23,2 тонны топлива, сухогрузные от 15 до 20 тонн в зависимости от грузоподъемности полуприцепа. Соблюдение весогабаритных требований поможет сохранить грунтовую трассу от повреждений и повысить безопасность дорожного движения. Еще одна новость. 300 педагогов и учеников собрал патриотический форум в Мирном. К ним в режиме телемоста присоединились участники из отдаленных населенных пунктов. Глава Мирнинского района Александр Басыров, открывая форум, заявил: «Будущее Родины мы творим сами, чтобы передать его детям и внукам таким, каким хотим видеть». Продолжит Александр Басыров, глава Мирнинского района.
5: Что такое патриотизм? Наверное, это чувство, присущее каждому человеку с момента его рождения. Просто чем взрослее мы становимся, тем этот термин приобретает больше новых граней.
2: В рамках форума в школе Айхала по видеоконференц-связи увековечили память выпускника, бойца СВО. В его честь открыли юноармейский класс. На форуме обсудили развитие юноармейского движения в районе, обменялись опытом патриотической работы и наметили совместные проекты для школ. Педагогов учили создавать в школах пространство памяти участников СВО, оформлять стенды и уголки памяти, собирать материалы о выпускниках-героях, проводить уроки мужества. Школьники писали письма бойцам и оформляли посылки, которые доставят в зону проведения День специальной военной операции. Патриотический форум организовали при поддержке администрации Мирнинского района. Работу в этом направлении продолжат. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине ясное небо. Воздух прогреется до 10 градусов. В Ленске малооблачно, от минус 2 до плюс 8. На севере района дождь со снегом. В удачном Айхале до плюс 2. В алмазной столице безоблачно. Максимальная отметка на столбике термометра 9 градусов тепла.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
9: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования – обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
10: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8 912 032 9436. 8 912 032 9436.
11: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
7: Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Алмазный край». Мирный мир. 102,4 FM.

0: ощущения в никуда. Они падают в очередь и ждут сети, но у вышек порваны все провода.
1: Абонент находится вне любви.
0: Я бегу на самый верхний этаж, где хотя бы на миг поймаю шанс услышать гудки. И пусть говорят, что поверил в мираж, что сам себе вру, что попаду в зыбучие пески.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
3: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость. Желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
4: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Для слушателей старше 16 лет.

радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: в Мирном. 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
5: «Алмазный край». Радио без границ.

0: кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
1: Давай,
0: я

0: слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этой осени. Начнем с отечественного фильма «Приключения. Как Иван в сказку попал». Современный мальчик Иван Добрынин не любит русские сказки и не верит в них. Однажды он случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Чтобы вернуться домой, Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг. Возрастное ограничение 6+.
3: Жил-добыл на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
4: Та-дам! Всем привет! И мы продолжаем мою рубрику «Супергерои».
5: Это что это ты натворила?
4: Да он мне все равно больше не пригодится.
5: У тебя 3 двойки за год, в том числе по литературе.
3: Всем чужим был одурманен, но в наши сказки угодил.
2: Еще одна киноновинка – зарубежный триллер «Курьер». У Хэнка Мэллоуна, элитного курьера, есть 3 часа, чтобы доставить печень и спасти 7-летнюю девочку, которой требуется срочная пересадка. Простая задача превращается в смертельное испытание, когда глава известной преступной группировки решает любой ценой завладеть органом. Возрастное ограничение 16+.
6: Многое даже вспоминать не хочется. Я уже год в завязке.
7: Она бы очень тобой гордилась.
6: И людей я больше не бью.
8: Чего надо?
6: Я вам попугая принес.
8: Скажите Дэрилу, что мне нужна не птица, а Бентли!
9: Не видать
6: что
9: тебе,
6: мне
9: Бентли!
6: Делать с этой птицей?
8: Оставь себе!
2: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
10: Афиша кино.
11: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.
2: За спиной

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
1: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с первого дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа. Официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: «Эй-колонка! Вруби алмазные волны!» Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единое средство регистрации тонтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тонбирный вода свидетельствует. Связь, информационные технологии, да, он массовой коммуникации регистрации, Федеральная служба и клиническую бибирсу, то сумею себе кисню.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

0: В Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
5: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
6: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Жители Удачного показали самую высокую явку на выборы в Госдуму в Мирнинском районе. Громкая музыка довела двух жителей Айхала до уголовного дела. Ученики Алроса класса построили кимберлитовую трубку в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
4: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц, достойная заработная плата. Требования – умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20.
5: Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта, опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Жители Удачного показали самую высокую явку на выборах в Госдуму в Мирнинском районе. Громкая музыка довела двух жителей Айхала до уголовного дела. Ученики Алроса класса построили кимберлитовую трубку в Мирном. Далее подробности. В Мирнинском районе самыми активными на выборах в Госдуму стали жители Удачного. В приполярном городе 4595 человек сделали свой выбор. На втором месте Айхала, а замыкая тройку – Мирный. По данным районного ТИК, в алмазной столице пик голосования пришелся на пятницу, а на северных площадках избиратели посещали участки равномерно все три дня. Говорит Инна Кива, председатель Мирнинской избирательной комиссии.
3: Выборы прошли у нас на высшем уровне. За дни голосования в комиссии участковые в территориальную жалоб не поступало. Выборы прошли открыто, легитимно. Избиратели шли все три дня очень активно.
2: На выборах в Госдуму у каждого избирателя было по два бюллетеня. Один для выбора партии, которая будет представлена в парламенте, другой для кандидата, который будет представлять округ. В итоге большинство голосов набрала «Единая Россия» – 58,16%. Следом расположились КПРФ – 13,73% и «Новые люди» – 9,40%. Среди кандидатов от Мирнинского района победил «Единорос» – Петр Шамаев. Далее. В Айхале шумная вечеринка у соседей закончилась уголовным делом. Из-за бытового конфликта один из его участников получил два перелома – нижней челюсти и спинки носа. По информации полиции Мирнинского района, началось все с того, что мужчина выпивал дома алкоголь и громко слушал музыку поздней ночью. Соседка попросила сделать тише, но получила грубый отказ. Тогда за дело взялся ее муж. Между ним и любителем громкой музыки вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Хозяин квартиры несколько раз ударил соседа по лицу. Пострадавшему вызвали медика. Теперь 33-летнему жителю Айхала предстоит ответить перед судом за причинение вреда здоровью. Уголовное дело уже направлено на рассмотрение. Еще одна новость. В Мирном за полтора часа появилось новое алмазоносное месторождение. Кимберлитовую трубку из бумаги, скотча, клея и других материалов спроектировали 20 учеников 10-го Алроса класса. Геология, бурение, технология, логистика, безопасность и маркетинг. У каждой команды было свое направление. Организаторы намеренно распределили подручные материалы неравномерно, чтобы ребята обменивались ресурсами и учились работать в команде. Собранную трубку проверили на прочность. Теннисный шарик на вершине заменял алмаз. Говорит Нина Ларионова, специалист направления профориентации и работы с молодежью корпоративного университета Алроса.
4: Алроса класс у нас это новый набор, а ребята еще не совсем знакомы друг с другом, и сейчас у них есть возможность более тесно друг с другом пообщаться и уже действовать как команда в дальнейшем.
2: В программу Алроса класса входят различные мероприятия, от команды образования до знакомства со всей алмазной цепочкой. Таким образом, школьники познают профессии алмазодобывающей компании. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
2: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: Радио «Алмазный край».
8: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Жители Удачного показали самую высокую явку на выборах в Госдуму в Мирнинском районе. Громкая музыка довела двух жителей Айхала до уголовного дела. Ученики Алроса класса построили кимберлитовую трубку в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
4: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство. Выплаты 2 раза в месяц. Достойная заработная плата. Требования. Умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства. Условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу kcoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
2: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

Quédeme, quiero quédeme. Шагаем по бульварам с тобой, кедами. Ночь уже, и мы с тобой одни. Шагаем по бульварам, кедами, кедами, кеда, кедами. Шагаем по бульварам с тобой, кедами. Ночь уже, и мы с тобой одни.

0: Смирно, 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Жители Удачного показали самую высокую явку на выборах в Госдуму в Мирнинском районе. Громкая музыка довела двух жителей Айхала до уголовного дела. Ученики Алроса класса построили кимберлитовую трубку в Мирном. Далее подробности. В Мирнинском районе самыми активными на выборах в Госдуму стали жители Удачного. В приполярном городе 4595 человек сделали свой выбор. На втором месте Айхала, а замыкая тройку – Мирный. По данным районного ТИК, в алмазной столице пик голосования пришелся на пятницу, а на северных площадках избиратели посещали участки равномерно все три дня. Говорит Инна Кива, председатель Мирнинской избирательной комиссии.
3: Выборы прошли у нас на высшем уровне. За дни голосования в комиссии участковые в территориальную жалоб не поступало. Выборы прошли открыто, легитимно. Избиратели шли все три дня очень активно.
2: На выборах в Госдуму у каждого избирателя было по два бюллетеня. Один для выбора партии, которая будет представлена в парламенте, другой для кандидата, который будет представлять округ. В итоге большинство голосов набрала «Единая Россия» – 58,16%. Следом расположились КПРФ – 13,73% и «Новые люди» – 9,40%. Среди кандидатов от Мирнинского района победил «Единорос» – Петр Шамаев. Далее. В Айхале шумная вечеринка у соседей закончилась уголовным делом. Из-за бытового конфликта один из его участников получил два перелома – нижней челюсти и спинки носа. По информации полиции Мирнинского района, началось все с того, что мужчина выпивал дома алкоголь и громко слушал музыку поздней ночью. Соседка попросила сделать тише, но получила грубый отказ. Тогда за дело взялся ее муж. Между ним и любителем громкой музыки вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Хозяин квартиры несколько раз ударил соседа по лицу. Пострадавшему вызвали медика. Теперь 33-летнему жителю Айхала предстоит ответить перед судом за причинение вреда здоровью. Уголовное дело уже направлено на рассмотрение. Еще одна новость. В Мирном за полтора часа появилось новое алмазоносное месторождение. Кимберлитовую трубку из бумаги, скотча, клея и других материалов спроектировали 20 учеников 10-го Алроса класса. Геология, бурение, технология, логистика, безопасность и маркетинг. У каждой команды было свое направление. Организаторы намеренно распределили подручные материалы неравномерно, чтобы ребята обменивались ресурсами и учились работать в команде. Собранную трубку проверили на прочность. Теннисный шарик на вершине заменял алмаз. Говорит Нина Ларионова, специалист направления профориентации и работы с молодежью корпоративного университета Алроса.
4: Алроса класс у нас это новый набор, а ребята еще не совсем знакомы друг с другом, и сейчас у них есть возможность более тесно друг с другом пообщаться и уже действовать как команда в дальнейшем.
2: В программу Алроса класса входят различные мероприятия, от командообразования до знакомства со всей алмазной цепочкой. Таким образом, школьники познают профессии алмазодобывающей компании. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
2: Компании «Френда» требуются водители полуприцепа. Работа в городе Ленске. Телефон 8-912-032-94-36. 8-912-032-94-36.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Жители Удачного показали самую высокую явку на выборы в Госдуму в Мирнинском районе. Громкая музыка довела двух жителей Айхала до уголовного дела. Ученики Алроса класса построили кимберлитовую трубку в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48, 8-968-150-00-48.
2: В ресторан требуется администратор. Официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц, достойная заработная плата. Требования – умение работать с людьми. Стрессоустойчивость, желание работать и учиться новому. Обращаться по телефону 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алрос» объявляет конкурс на замещение должности директора физкультурно-оздоровительного комплекса. Требования: высшее образование в области менеджмента физической культуры и спорта. Опыт работы в сфере физической культуры и спорта от 1 года, либо опыт руководящей работы от 3 лет. Техническое образование будет являться преимуществом. Основные обязанности: организация и общее руководство деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, организация и контроль технологического процесса эксплуатации бассейнов, организация физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности и действующего законодательства, условия работы: место работы Мирный, график работы 5-2, социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, северная надбавка с 1-го дня работы, независимо от наличия или недостаточности северного стажа, официальное трудоустройство. Для участия в конкурсе необходимо направить резюме по адресу ktsoev@zt-alrosa.ru или звонить по телефону 8-914-113-08-88.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Для слушателей старше 16 лет.
5: «Радио Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Жители Удачного показали самую высокую явку на выборах Госдумы в Мирнинском районе. Громкая музыка довела двух жителей Айхала до уголовного дела. Ученики Алроса класса построили кимберлитовую трубку в Мирном. Далее подробности. В Мирнинском районе самыми активными на выборах в Госдуму стали жители Удачного. При Полярном городе 4595 человек сделали свой выбор. На втором месте Айхал, а замыкает тройку Мирный. По данным районного ТИК, в алмазной столице пик голосования пришелся на пятницу, а на северных площадках избиратели посещали участки равномерно все три дня. Говорит Инна Кива, председатель Мирнинской избирательной комиссии.
3: Выборы прошли у нас на высшем уровне. За дни голосования в комиссии, в участковые, в территориальную жалоб не поступало. Выборы прошли открыто, легитимно. Избиратели шли все три дня очень активно.
2: На выборах в Госдуму у каждого избирателя было по два бюллетеня. Один для выбора партии, которая будет представлена в парламенте, другой для кандидата, который будет представлять округ. В итоге большинство голосов набрала «Единая Россия» – 58,16%. Следом расположились КПРФ – 13,73% и «Новые люди» – 9,40%. Среди кандидатов от Мирнинского района победил «Единорос» – Петр Шамаев. Далее. В Айхале шумная вечеринка у соседей закончилась уголовным делом. Из-за бытового конфликта один из его участников получил два перелома – нижней челюсти и спинки носа. По информации полиции Мирнинского района, началось все с того, что мужчина выпивал дома алкоголь и громко слушал музыку поздней ночью. Соседка попросила сделать тише, но получила грубый отказ. Тогда за дело взялся ее муж. Между ним и любителем громкой музыки вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Хозяин квартиры несколько раз ударил соседа по лицу. Пострадавшему вызвали медика. Теперь 33-летнему жителю Айхала предстоит ответить перед судом за причинение вреда здоровью. Уголовное дело уже направлено на рассмотрение. Еще одна новость. В Мирном за полтора часа появилось новое алмазоносное месторождение. Кимберлитовую трубку из бумаги, скотча, клея и других материалов спроектировали 20 учеников 10-го Алроса класса. Геология, бурение, технология, логистика, безопасность и маркетинг. У каждой команды было свое направление. Организаторы намеренно распределили подручные материалы неравномерно, чтобы ребята обменивались ресурсами и учились работать в команде. Собранную трубку проверили на прочность. Теннисный шарик на вершине заменял алмаз. Говорит Нина Ларионова, специалист направления профориентации и работы с молодежью корпоративного университета Алроса.
4: Алроса класс у нас это новый набор, а ребята еще не совсем знакомы друг с другом, и сейчас у них есть возможность более тесно друг с другом пообщаться и уже действовать как команда в дальнейшем.
2: В программу Алроса класса входят различные мероприятия, от команды образования до знакомства со всей алмазной цепочкой. Таким образом, школьники познают профессии алмазодобывающей компании. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Вот так мы отдыхаем, Джонни. А душе хочется чего-то другого. Светлого, большого.
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и в этом выпуске я расскажу о горячих киноновинках этой осени. Начнем с отечественного фильма «Приключения. Как Иван в сказку попал». Современный мальчик Иван Добрынин не любит русские сказки и не верит в них. Однажды он случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Чтобы вернуться домой, Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг. Возрастное ограничение 6+.
3: Жил да был на свете Ваня. Сказки с детства не любил.
4: Та-дам! Всем привет! И мы продолжаем мою рубрику «Супергерои».
5: Это что это ты натворила?
4: Да он мне все равно больше не пригодится.
5: У тебя 3 двойки за год, в том числе по литературе.
3: Всем чужим был одурманен, но в наши сказки угодил.
2: Еще одна киноновинка – зарубежный триллер «Курьер». У Хэнка Мэллоуна, элитного курьера, есть 3 часа, чтобы доставить печень и спасти 7-летнюю девочку, которой требуется срочная пересадка. Простая задача превращается в смертельное испытание, когда глава известной преступной группировки решает любой ценой завладеть органом. Возрастное ограничение 16+.
6: Многое даже вспоминать не хочется. Я уже год в завязке.
7: Она бы очень тобой гордилась.
6: И людей я больше не бью.
8: Чего надо?
6: Я вам попугая принес.
8: Скажите Дэрилу, что мне нужна не птица, а Бентли!
9: Не видать
6: что
9: тебе,
6: мне
9: Бентли!
6: Делать с этой птицей?
8: Оставь себе!
2: Смотрите киноновинки в кинотеатрах культурно-спортивного комплекса.
10: Афиша кино.

0: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: можно машину, пожалуйста, на ближайшее время?
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тон Бирнемедах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лорейгер надзор Федеральной службы та и Кюсе Тон Бирнемедах свидетельствует. Себе Кюсе Тон Бирнемедах
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Эй, колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
4: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

Нефтью. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

σε δωμά. Yeah.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Вы слушаете радио «Алмазный край». I'm so tired.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край». В мирном час.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуман ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гергернадзор Федеральной службы и Кетлинча Субебирсел Тавсунюсе Бекесенюгар Бегапит.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Ты знаешь, если завтра нас накроют холода, если остановится наша планета, я разлюблю тебя примерно никогда и буду знать, что мы под одним небом. Ты знаешь, если завтра нас накроют холода, если остановится наша планета, я разлюблю

бы взлететь выше звезд и касаться их голыми пятками. Но все лучшее, что было в нас, глубоко где-то в памяти спрятано. Ты стираешь подошвы гроз, а улицы сонного города. Да я лучше тебя, я не гордая. Я могу написать о том, что бежала к тебе без памяти и просила твоей любви, как нищий, стоящий на паперти. И я снова слагаю стихи, и я снова печалюсь зря. Но я просто любила тебя, хотя...

еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же?

Мы знали все заранее, что нас с тобой разлучит февраль. Мне очень жаль, пишу тебе послание. В нем все, что не успела сказать, вновь написал я.

Как же мне тебя снова прочувствовать, снова понять? Ты совсем не та, я уже другой. Как же нам теперь?

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы ПАТА. И Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

дышит, и день, который идет. Есть Бог, который все слышит, есть солнце, что рано встает. У меня есть мечты, что сбываются, есть цели, которым иду. Хорошо, что печаль забывается.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает. Радио.

Торпины, мы две половины одного целого. Бьют эндорфины, хочу тебя целовать.

Я смотрю на восход. Поезд ушел на восток. Я под откос, стрелка упала. Застой, я за тобой по песку. Свои стопы, следы твоих стоп. И это мои чувства в приторных рифмах. Но мое сердце в них застряло, как корабль на рифах. Где-то между черно-белых клавиш и гитарных рифов. Где-то между этажами в застрявших лифтах. Так звучат мои чувства к тебе. Громкий припев плюс банальный куплет. Я на тебе. И ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег. Ты в моем сердце и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на взлет.

себе. По рельсам, по взлетам, по трассам, сквозь препятствия, сквозь время и пространство. На летней резине, по лютой зиме, хоть подземное царство, хоть за 3-9 земель. Все просто, без лишних. Наш остров не дышит. 300 входящих, но мы в бесшумном режиме. Сейчас они не нужны мне. Яркий сюжет на титрах уснем. Это важней и значит рискнем, чем ответит мир на наш дерзкий вызов. Наивно по-детски, и пусть в этом нет смысла, но ты вдохновляешь даже на смерть. Ты так прекрасно, больно смотреть. И пусть все против нас, и в нашу пользу расклад.

0: В Мирном 7 часов. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине ясное небо, воздух прогреется до 13 градусов. В Ленске малооблачно, от плюс 2 до плюс 12. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Майхале до плюс 9. В Алмазной столице чистое небо, максимальная отметка на столбике термометра 11 градусов тепла.
0: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами.
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Поселок Светлый получил от Алроса дорогостоящую насосную станцию. В конце сентября энергетики завершат монтаж на строящейся 16-этажке Мирного. Победительница конкурса «Этнокраса» сменила традиционный головной убор на корону. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 13 градусов. В Ленске малооблачно от плюс 2 до плюс 12. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале до плюс 9. В Алмазной столице чистое небо, максимальная отметка на столбике термометра 11 градусов тепла.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Поселок Светлый получил от «Алроса» дорогостоящую насосную станцию. В конце сентября энергетики завершат монтаж на строящейся 16-этажке Мирного. Победительница конкурса «Этнокраса» сменила традиционный головной убор на корону. Далее подробности. В Светлом заработала насосная станция стоимостью более 50 миллионов рублей. Это оборудование обеспечит водой весь поселок и снизит количество перебоев. Насосную станцию в Светлый передала «Алроса» по соглашению в социально-экономическом партнерстве с Мирнинским районом. Умная станция работает в автономном режиме на изменяющихся отметках, что характерно для таких водохранилищ. Производительность станции 240 кубических метров в час. Торжественное открытие состоялось 17 сентября, а сигнал к запуску дал глава Якутии Айсен Николаев. Далее. Подача напряжения в 16-этажный жилой дом на проезде строителей в Мирном ожидается в октябре. Энергетики ЗС приступили к электромонтажным работам и завершат их в конце сентября. В октябре планируют запустить отопление. На стройке задействованы 95 человек. Завершаются бетонные работы, идет обшивка фасада панелями. Места общего пользования до 8 этажа готовы к покраске. Установлены радиаторы. Ожидается прибытие бригады отделочников для устройства доставить чернозем. А во дворце детства подрядчик устраняет замечания по внутренней отделке, красит помещение 4-го этажа, на днях приступит к 3-му. Рабочие завершили обшивку лифтовой шахты негорючими панелями и отделку центрального входа. На объекте задействованы 9 человек. На объекте на улице Аюнского работают 35 человек. Возводят вертикальные монолитные конструкции до 5-го этажа, внутренние и наружные стены. Завершили кладку на 1-м этаже. Материалы поставляются регулярно, но есть отставание от графика. Срок сдачи перенесен на второй квартал 2028 года. Все три объекта заместитель главы Мирнинского района по строительству и ЖКХ Сергей Корнилов посетил в рамках выездного совещания. Еще одна новость. В концертном зале «Якутск» красота говорила на 7 языках через костюмы, танцы, музыку и традиции разных народов. Участницы «Этнокрасы 2026» представляли свои культуры и удивляли зрителей необычными номерами.
3: А сердце и покровение села Бишта, город Дагестана, аварского народа, как мой отец.
2: Эти строки – начало концертного номера самой юной участницы конкурса «Этнокраса» Софии Шахмиловой. В репетиционном зале – маленькая частичка Дагестана. В песнях, танцах и деталях. Одна из них – джурабы – традиционные вязаные носки с плотным плетением. Продолжит София Шахмилова, участница конкурса красоты и таланта «Этнокраса».
4: Идею предложил мой отец, потому что эти джурабли являются изделием моей бабушки, которая как раз-таки является матерью моего отца. Он захотел, чтобы она тоже смогла мне как-то помочь в участии, победить в этом конкурсе, чтобы ее частичка души со мной была.
2: Важное дополнение номера – костюмы. Их для Софии Шахмиловой шили на заказ. А красные наряды для танцовщиц создавала портниха из Кизельюрта, которая в подробностях знает традиции Дагестана. Конкурс красоты и таланта «Этнокраса» в Мирнинском районе проходит во второй раз. Мероприятие провели при поддержке администрации Мирнинского района и «Алроса». Организаторами выступили районное управление культуры и Мирнинская ассамблея народов. За корону в 2026 году боролись 7 участниц. Каждая творчески представляла культуру своего народа. Конкурсантки играли на хумусе, танцевали, а участница, представляющая кыргызскую культуру, появилась на сцене на большом цветке. Конкурс не обошелся без оценки кругозора. Испытание на эрудицию проверило, знают ли девушки, как называется национальная скульптура в городском парке Мирного, что такое марцешорка и какие народы празднуют Навруз. Комментариями поделилась Елена Литвинова, начальник управления культуры Мирнинского района.
5: Этнокраса – это праздник. Праздник, который еще раз доказывает нам, что мы разные, но мы все едины.
2: Титул «Этнокрасы» завоевала мирнинка Диана Ткаченко. На сцене русская красавица сменила красный кокошник на сияющую корону. Победительнице достался сертификат на 50 тысяч рублей, цветы, диплом и зрительские овации. Участниц отметили и в отдельных номинациях за артистичность, грацию и сохранение традиций. И пусть главный титул достался одной, частичку своей культуры на сцену привнесли все. «Этнокраса» – конкурс не про победу. Он про память, которую бережно передают из поколения в поколение. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наканье ясное небо, воздух прогреется до 13 градусов. В Ленске малооблачно от плюс 2 до плюс 12. На севере района облачно с прояснениями, в Удачном Айхале до плюс 9. В Алмазной столице чистое небо, максимальная отметка на столбике термометра 11 градусов тепла.
1: Алмазный край. Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Поселок Светлый получил от Алроса дорогостоящую насосную станцию. В конце сентября энергетики завершат монтаж на строящейся 16-этажке Мирного. Победительница конкурса «Этнокраса» сменила традиционный головной убор на корону. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, воздух прогреется до 13 градусов. В Ленске малооблачно, от плюс 2 до плюс 12. На севере района облачно с прояснениями, в удачном Майхале до плюс 9. В алмазной столице чистое небо, максимальная отметка на столбике термометра 11 градусов тепла.

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетаон и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационная технология, он массовой коммуникации регулярный надзор Федеральной службы и клинический бирсел, то в сумме себе кисню.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: песни, чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.